братья и сестры, за Его милость к нам. По милости Его мы не исчезли, мы живы, мы служим Ему. И порой даже этого до конца и не сознаем. Привыкаем, знаете, как детки наши привыкают, что все должно быть сделано, так и мы у Бога тоже привыкаем, что Бог нас охраняет, кормит, заботится, греет. Но это все милость Божья. Хочу прочитать два стиха Слова Божьего. Евангелие Луки, 10 глава, 19 и 20 стихи. «Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Иисус Христос призвал Своих учеников, дал им все необходимое для того, чтобы они несли служение, для того, чтобы они делали труд Божий. И Слово Божие здесь говорит, что Он дал власть наступать на змей, скорпионов и на всякую силу вражью. Но дальше Он говорит, но тому не радуйтесь. Власть дана не для того, чтобы радоваться, но для того, чтобы наступать, для того, чтобы делать, совершать Божье дело. И очень печально, когда где-то происходит наоборот, когда человек начинает радоваться тем, что не надо радоваться. Пусть Господь каждому из нас поможет в этом служении настроиться так, чтобы мы духовно сблизились с Богом. И дальше Иисус говорит, но радуйтесь, но есть то, чему мы должны, братья и сестры, радоваться, что имена ваши написаны на небесах. Пусть Бог поможет каждому из нас сегодня приблизиться к Нему и порадоваться тем, что Он записал наши имена на небесах, и мы Его дети, мы им прощены и приняты.

Благословен наш Бог, слава Ему за этот прекрасный тихий вечер, за эту возможность быть в Доме Господнем. Не везде сейчас, братья и сестры, так, как у нас, но над нами милость Божия, Бог дарует благодатное время такое, и нам важно пользоваться этим временем правильно, чтобы не расточать его зря, но приготовляться к тому, что грядет. Мы не знаем, что ждет точно впереди, но, глядя в Слово Божие, мы видим, что в конце будут трудные времена. И мое желание напомнить из книги Иисуса Навина очень интересную историю, как народ Божий входил в землю обетований. Бог обещал Аврааму, Исааку, Иакову с клятвой, что даст эту землю, где течет молоко и мед. И вот пришло время исполниться. Очень трудно народ Божий к этому шел. Много было на пути сомнений, неверия. Многие не дошли. Но пришел час, когда Иисус Навин с народом израильским все-таки перешел Иордан и вошли в обетованную землю. Я вот прочитаю этот из третьей главы книги Иисуса Навина, буду читать с 9 стиха. «Иисус сказал сынам Израилевым: пойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего. И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, хитеев, евеев, и ферезеев, и гергюсеев, и амореев, и евусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена, и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущий ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною весьма на большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израиля переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Вот это я прочитал из Ветхого Завета. Но я еще хочу прочитать из Нового Завета молитву апостола Павла. Мы сейчас будем молиться. И вот как мы молимся, как молился апостол Павел. Говорит: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И вот давайте внимательно послушаем, что просит апостол Павел за народ Божий. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Это первая просьба. Вторая. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в
чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых. И еще, и как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, которое есть полнота, наполняющего все во всем. Вот глубокая молитва. Вы знаете, я вот эти дни размышлял, думал, как велик наш Бог, в которого мы верим. Какой Он дивный, какой Он всемогущий, Он действительно все может, дорогие друзья. И вот если вот эта молитва апостола Павла, да, молиться нам, чтобы это работало и в нашей жизни, чтобы Отец Небесный, Бог Господа нашего Иисуса Христа, дал нам духа премудрости, для чего? Познать Его. Познать Его, чтобы знать Бога вот на практике, знать, в кого я верю, какой Он всемогущий, что нам действительно нема чего бояться, как один мне украинец сказал, когда я ехал в Мексику с молодежью первый раз, ну, переживал, да, а он уже не один раз ездил, говорит, да там нема чего бояться, Костя, говорит, не бойся, едь с Господом. Вот так и нам впереди, в будущем, по идее, нема чего бояться, потому что у нас есть Господь, Бог, который всемогущий. Он, знаете, нас послал, говорит, я вас посылаю в этот мир. Просто тогда я вот это, об этом думаю, Господи, вот, ну ты даешь, просто действительно чудный. Как овец среди волков. Вот подумать только. Говорит, я вас посылаю в мир, как овец среди волков. Подумать, это же ведь, ну нету шанса же, по идее. Но он сказал... «Се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Понимаете, вот последнее время я имел возможность очень много послушать братьев, которые прошли тяжелые времена в Советском Союзе, страдали за Господа, да? И я когда слушал, я просто вот окрылялся и удивлялся, как велик Господь и как Он благ. Один брат, он имел 6 судимостей за Христа. Где-то в общей сложности провел 24 года в тюрьмах Советского Союза. Его 2 раза хоронили, думали уже все, но он оставался в живых. И как один этот брат, который свидетельствовал за него, сказал, и назло всем врагам прожил больше 90 лет. Он дожил до Горбачевской оттепели, и пришло время, когда их реабилитировали, ну, как бы признали, что ни за что сажали, это им объявляли, что мы даже извинялись, там вот наш просвитер тоже это попал под это, им какую-то там немножко выплату дали денежную, по-моему, даже ему дали бесплатный проезд на автобусах там в Киргизии у нас вот. Ну, факт то, что вот за этого брата он имел 6 судимостей. Когда он пришел на эту реабилитацию в органы, он листал и качал головой, говорит ему по имени отчеству, говорит, это вы еще при Сталине сидели? Он представил, что подсчитал, говорит, вы пережили 8 начальников КГБ. Представьте, которые имели все достаток, жили в роскоши, все необходимо, у них все врачи. А этот человек в тюрьмах не доедал, не досыпал, постоянная угроза и все прочее, столько пережил,
А я потом посчитал, он еще пережил и 8, ну тогда не президенты были, а как у нас называли их? Секретарь, да? Генеральный секретарь, там президиум КПСС, там как-то там, я не знаю, ну он 8 еще их пережил. Почему так, братья, сестры? Господь был с ним. И он показал, я проведу, я сохраню, и ничего не будет. Его, говорит, 2 раза хоронили. Он уже говорит потом в шутку братьям, говорит, братья, если 3-й раз еще скажут, что я умер, вы точно убедитесь, что я умер. Если точно только тогда хороните. Потому что его даже в морг отвозили, думали, все. А Господь судил жить ему и до 90 с лишним лет. Велик наш Господь, всемогущий Бог. Вот эти братья, они имели подпольную типографию, печатали Библии, потому что не было возможности иметь свободно Библии, да? И вот они покупали эту бумагу по 2 пачечки. У них был такой устав, чтобы не привлечь внимание, 2 пачечки только брать бумаги. И так пока наберут, там тонны 2, и потом идут и пошли день и ночь печатать, чтобы потом верующие имели и сборники, и Библии, да. И один служитель рассказывает, пришел и увидел, такая качественная бумага, и там 12 пачек, он захотел их всех забрать, потерял бдительность, просто ну такая качественная, думает, Господи, я хочу их все купить, 12 этих пачек. И говорит продавцу, можно я вот 12 пачек все эти куплю? Она говорит, вы знаете, и вообще-то это начальник милиции, говорит, их себе хочет взять. Давайте я ему сейчас позвоню, если он разрешит, я вам продам. Он понял, что он натворил. Думает, я же нарушил наш договор, ну, стал мысленно молиться. Господи, помоги. Вот Павел говорит, как безмерно могущество его в нас, верующих, познать нам, да? Он знал, что Бог может в любой ситуации. Уже уповал на Бога, знал, в кого он уверовал. Он молился, Господь, я попал, но ты помоги. И этот милиционер, этот начальник говорит, а кто он такой? Дай ему трубку. Он говорит, знаете, вот он хочет с вами поговорить. Он берет, алло, он говорит, кто ты такой? И он ему говорит то, что первое пришло в голову. Да мы ваши соседи. А он, а, да, ну тогда берите, хорошо, да. Он удивился, так просто забрал. И пройдут годы, он узнает, оказывается, у КГБ это секретный был, что они не могли, всегда не хотели сказать, мы КГБ. Это у них был секретный код, мы ваши соседи. И полиция знала, о, это органы серьезные, да? А Бог знал. И вот у него мысль пришла, он сказал, и не обманул, и вот так Господь благословил. Другой случай мне очень тоже понравился. Говорит, с Финляндии женщина. Вот она горела желанием помочь братьям русским, да? Привозила Новый Завет себе сюда вот, сколько может, на талию навяжет и поехала. И проходила, и немало привезла так. Однажды говорит служителю, брат Михаил, я хочу много привезти вам Новых Заветов. Благословите меня. Он возложил руки, благословил ее. И она вернулась в Финляндию, какой-то Мерседес там порядочный такой, загрузила, как могла, и поехала, уповая на Бога, что Бог проведет ее через эту границу. А это серьезное дело. И когда на границе, говорит, ей показывают, заезжай туда, на стоянку. Она думает, Господи, неужели все? Меня же благословил твой служитель. А оказалось, братья, сестры, что она миллионный по счету вот этот, как назвать, проходимец через границу. Ее встретили с духовым оркестром, подудели ей за то, что она миллионный. И как, ну, поощрение или как приз, без досмотра проезжай. И она провезла весь этот став. Вот так Господь мой. Я просто слушал, я восхищался, думаю, Господи, ты действительно велик. Ты действительно все можешь. Для тебя нет ничего невозможного.
Вот с Ветхого Завета я прочитал, да, что народ Божий пришло время войти в землю обетований. Но Бог привел их в такое время, говорят, это где-то всего 2 месяца в году было, когда Иордан выходил из всех своих берегов, разливался, когда вот именно много воды. И вот именно в это время Господь говорит, вот сейчас переходить будете. Не подождал, пока он там обратно там соберется, маленький будет. Нет, вот сейчас. И вы знаете, я верю так, что вот эти истории, да, это как история, и это как пророчество тоже на будущее. Я так понимаю, насколько мне открыто, что народ Божий войдет в землю обетований тоже, потому что во время жатвы пшеницы, вот именно Иордан выходил из берегов во все время жатвы пшеницы. Иисус нам потом объясняет в этом, в Новом Завете, что жатва есть кончина века, да? И вот Господь, говорит, соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Но вот именно вот Иордан, он символизирует смерть. И это говорит о том, что в последнее время, вот когда будет жатва пшеницы, смерть выйдет из тех своих берегов. Но я верю, что народ Божий, который будет идти за Иисусом Христом, вот как народ шел за ковчегом Божиим, да, он пройдет как по суху. Его не коснет, он будет побеждать, он будет и видеть чудеса, такие, как видели наши братья, и, может, больше. Поэтому наша задача – искать лица Господня, чтобы познать Бога, чтобы знать Его лично, уповать на Него, доверять Ему, чтобы познать, как безмерно Его могущество в нас. Вы понимаете, мы знаем, что Бог могущий, великий, где-то на небе, да? Но Он в нас живет, Бог. И это могущество, вот такое могущество, говорит, которое воскресил Христа из мертвых, вот эта сила в нас пребывает. И Павел просто молился за Ефесскую церковь. Говорит, да даст вам Бог духа премудрости, откровение вот это познать, как вот безмерно богатство Его, как безмерно могущество Его в нас, чтобы вы, говорит, со всеми святыми познали Бога, познали своего Отца, в Которого вы уверовали, да? Я вот дословно что еще раз напомню. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, это Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Вот познанию Его – это не то, что знать о Нем, а знать на практике, пережить вообще, пережить вот такие всякие моменты, когда ты знаешь Бога, ты знаешь, как Он может тебе помочь, что Ему нет ничего невозможного, чтобы ты действительно мог спокойно, твердо, верой, упованием на Бога проходить любую ситуацию в жизни. И вот пусть Господь нам поможет, чтобы это была и наша молитва. Говорит, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его для святых. Знаете, вот Давид, он молился, говорит, просвети очи мои, открой очи мои, увижу чудеса закона твоего. Это действительно чудесно, когда вдруг очи твои открываются. Ты много раз читал, много раз слышал и ничего не слышал. Знаете, как вот написано есть, говорит, имеете ухо, слышать не слышите, имеете очи, но не видите. Вот так бывает с народом Божиим. Но Господь говорит, хочет, чтобы просветил очи сердца, чтобы мы могли видеть. Вот. Дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия. Апостол Павел говорил, что говорит, и ухом не слышали мы, глазом не видели, что Бог приготовил. На сердце даже не приходило. Но не только в небесах, а здесь Господь очень много приготовил благ. И вот, говорит, и как безмерно величие могущества у нас верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых.
Слава нашему Господу! И посадил одесную себя на небесах. Приближается день Пасхи, день воскресения, когда мы будем исповедовать, вспоминать эти события, как Бог воскресил нашего Спасителя, который победил смерть, попрал ее и через это оправдал нас. И он, говорит, посадил его превыше всякого начальства и власти, и силы, господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его превыше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. О, да благословит нас Господь познать его, искать его всем сердцем, вот и познавать его. Когда-то на одной конференции я написал записку, вопрос задал, что Соломон пишет в 3 главе, по-моему, притчи, что «во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Я спросил этого ведущего, как это делать на практике. Знаете, как он мне ответил? Он взял пример Иосифа. Вот в какой бы он ситуации ни был, в доме ли отца, продали братья у Потифара, в темнице, он везде доверял Богу, он везде старался быть верным, познавать Бога, и Господь его поднял очень высоко потом, да? Да поможет нам Господь, будем молиться, братья и сестры. Аминь.

Откроем послание апостола Павла к евреям. 12 глава апостольского послания к евреям, 28 стих. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Будем хранить благодать. Хранить означает ценить, собирать, беречь, заботиться о том, чтобы не потерять. На самом деле, друзья мои, мы привыкли к понятию благодати. И проявление Божьей милости в нашей жизни почему-то совершенно нас не поражает. Мы принимаем многие вещи, которые Бог творит, чудные, благие, как само собой разумеющиеся факты. В общем, наверное, мы ко многому хорошему привыкли. Не зря есть такая пословица: к хорошему быстро привыкаешь. Лучше всего это проиллюстрировано словами нашего Господа Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Луки, 13 главы, с 1 стиха по 5. Сказано следующее: «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». На самом деле, это одно из труднейших для толкования мест в Новом Завете.

замаскированное обвинение. Вот в этом вопросе, который, вероятно, был задан нашему Господу, есть некоторый протест. Иными словами, звучит так: почему Бог допустил все это? 18 человек вот с этой башни, они никого не трогали, не задирали строительных рабочих. Они ничего такого не сделали, просто оказались в неправильном месте, в нехорошее время. Интересно, что Господь не ответил на этот вопрос, но по сути наш Господь заявил следующее: вы неправильно ставите вопрос. Будьте сейчас очень внимательны, в этом некий смысл вот этой истории. Вы неправильно ставите вопрос, вы изумляетесь не тому, чему надо изумляться. Вам следовало бы спросить другое, не почему она упала на них, а почему башня не упала на мою, на твою голову. Друзья, мы так никогда вопрос не ставим. Почему я там не оказался, Господи, вот в этот момент? Почему я не оказался на этой площади? Почему я не оказался вот в этот трагический момент времени, когда произошла там или там катастрофа? Почему я не оказался там, Господи? Люди часто спрашивают, почему Бог не спасает всех? Но редко, когда кто-то говорит, а почему Бог меня искупил? Почему Он все-таки нашел меня в этом мире? Мы не удивлены этому совершенно. Мы не удивляемся, потому что где-то в глубине души мы имеем и лелеем мысль, что Бог, послушайте, обязан к нам быть милосердным. Мы знаем, что мы грешим, но считаем, что на самом деле хороших черт в нас немало. А если есть хорошие черты, значит, мы все-таки заслуживаем искупления, ведь не зря же Господь тебя и меня избрал для своей цели. И если вот Он так поступил, то спасение уж, конечно же, нас не минует. Мы совершенно не удивляемся благодати Божией. Но когда что-то происходит не так, как мы ожидали, шок и возмущение. Мы требуем милосердия, и если не получаем, реагируем гневным протестом. Господи, ведь это несправедливо, мы говорим, по отношению ко мне. Есть то, на что коротка наша память. Я хочу, чтобы мы немножко протрезвели сегодня. Я хочу сказать нечто важное, о чем мы забываем. И это должно звучать в нашем сердце всегда. Бог ничего нам не должен. Бог ничего не должен человечеству, но я, ты, мы обязаны Ему всем. Если я вздохнул сегодня утром, если я смог открыть глаза, то это Его милость. Одна из наших величайших проблем, основных проблем, мы путаем справедливость и милосердие. Вот это краткая тема для сегодняшней проповеди – справедливость и милосердие. Мы часто обвиняем Бога за несправедливость, от которой мы страдаем вот в земных отношениях среди людей и думаем, что это Он несправедлив к нам, что это Он так поступает с нами. И даже если мы признаем милосердие Божие, мы считаем порой, что к нам Он недостаточно милосерден. Просто попробуйте заглянуть в свою душу, и, возможно, вы обнаруживаете в ней некоторую мысль. Нам порой кажется, что мы заслуживаем большего. Я большего заслуживаю. Я заслуживаю большей благодати. Хорошая фраза, хорошо построена, но в ней есть что-то неправильное. Что не так? А очень просто. Никто, нигде, никогда не может заслужить благодать. Потому что по определению благодать – это незаслуженное. Заслужить, заработать благодать Божию невозможно, но заслужить можно только лишь справедливость. Будьте внимательны. Я хочу подчеркнуть, Бог не обязан быть милостивым. Один наглый вольнодумец Вольтер, безбожник, он произнес такие кощунственные слова, когда ему поставили в упрек его безбожные злые памфлеты, то есть то, что он писал, когда ему поставили в укор его сочинения, он сказал, что Бог все равно меня простит, потому что это его профессия. Но этот человек крайне заблуждался. Я хочу, чтобы мы понимали, Бог не обязан быть милостивым. Если мы думаем, что Он обязан, то мы верим и служим не тому Богу, который
описан в Священном Писании не тому, который есть сегодня.

0: на самом деле. Он не обязан изливать благодать. Более того, в слове сказано: «Кого хочу, помилую, кого хочу, ожесточаю». Оказывается, это право стоит за Богом. Послушайте, огонь поедающий, которому должно служить с благоговением и страхом, о чем мы читали в начале, и поэтому нужно хранить благодать. Предположим, 10 человек согрешили одним и тем же грехом. И вдруг оказывается, что 5 из них наказаны, а 5 помилованы. Подумайте об этой абстрактной ситуации. Что это? Несправедливость? 5 наказаны, а 5 помилованы? Нет. 5, которые наказаны, они получили по справедливости, а 5 по милости. И если Бог милостив к этим 5, должен ли Он быть милостив и к другим? Почему мы так часто думаем? Ведь Он ничем не обязан. Он не обязан относиться ко всем людям одинаково. Оказывается, есть 2 стороны того, что мы получаем от Бога. Это справедливость или милость. И когда мы молимся, мы вправе можем просить, чтобы Господь дал нам возможность добиться справедливости от людей, потому что порой люди, они неправедные люди, и значит, они способны поступать несправедливо. Но безрассудно упрекать Бога или просить Его быть справедливым к нам, потому что по справедливости Божией, оказывается, мы все заслуживаем смерти. Никогда не просите Бога о справедливости, потому что вы можете получить справедливость. Если мы смотрим на исходное правило мироздания, оно звучит так: на все века душа, согрешившая, она умрет. Оказывается, грех, он заслуживает смертной казни в глазах Бога. Бога, который установил этот принцип. Бог не обязан нам даровать жизнь, но если Он нам дал жизнь, то это по благодати, и это жизнь в Его власти. И человек изначально был предназначен, чтобы стать свидетелем святости Божией, нести Его образ. Подумайте об этом. Мы сотворены для единственной и важной цели – быть отражением божественной святости. Являть эту божественную святость, Его характер. Но совершенный грех, он разрушает этот замысел и отменяет наше право на жизнь. И хотя для первых людей, которые согрешили, казнь, смерть была отложена, и для нас она отложена, но ни для кого не секрет, что мы живем 60-70, при большей крепости 80 лет. И что случится с вами? Да ни для кого не секрет. Мы все когда-нибудь умрем. Почему? Потому что мы приговорены за грех. Бог дал нам жизнь, но мы не так распоряжаемся ею. И мы ежедневно, послушайте, ежедневно, даже будучи христианами, порой даже ежечасно совершаем акт измены Богу. А мы об этом часто не думаем, но даже не повинуясь в мелочах, по сути, мы говорим Богу: «Нет, ты не прав, твой закон нехорош, я сам знаю, как поступить». И это открытый мятеж, лжесвидетельство о Боге. То есть, когда мы согрешаем, а написано, мы должны являть Его образ, Его подобие, мы как бы говорим: «Бог такой же, как я». Бог – это то, что я делаю. Значит, Бог – вор, убийца, клеветник, прелюбодей. Неудивительно, что Бог так воспринимает грех и так приговаривает к наказанию за него. Друзья мои, вы понимаете, о чем сейчас идет речь? Мы призваны, чтобы явить божественный характер. Но если мы являем что-то другое, мы лжесвидетельствуем о Боге. И самый таинственный аспект тайны греха не в том, что грешник заслуживает смерти, не в том, что Бог наказывает за грех, но самый таинственный аспект, что Бог при том, при всем, долготерпит. Он действительно, как сказано, долготерпелив и медлен на гнев. Вот в этом лежит какой-то глубочайший парадокс. Не то, что Бог наказывает, не то, что грешник заслуживает смерти, это все понятно, но почему же все-таки Бог долготерпит? Он медлит. И когда среди этого вдруг Он поступает по справедливости в нашей жизни, когда что-то на фоне прекрасной, многоразличной благодати и милости выскакивает, можно сказать, по справедливости, Бог так поступает, хотя и медлит, вдруг это нас шокирует и оскорбляет. И мы говорим: ты несправедлив, ты не прав. Мы очень быстро забываем о Божьем долготерпении. И вместо того, чтобы в это время долготерпения Божьего прийти к Нему за прощением, мы думаем, что долготерпение дает нам шанс быть дерзкими в грехах наших. Псалом 49, с 21 стиха. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Когда мы смотрим на Ветхий Завет, люди иногда ужасаются тому, что описано в Ветхом Завете, говоря, что там весьма суров Бог. Но я хочу сказать нечто особенное. Ветхий Завет даже и близко не является историей о суровом Боге. Это просто наше извращенное сознание. Ветхий Завет не о жестокости Бога, не о ярости Его. Ветхий Завет – это книга, описывающая несколько тысячелетий, длиннейшая история, говорящая только лишь об одном – о крайнем долготерпении Божием. Это история об упрямых людях, которые снова и снова восставали против Бога. Друзья мои, именно неумение разделить справедливость и милосердие заставляет нас ужасаться, когда мы читаем истории Ветхого Завета. Когда мы читаем, например, о Надаве и Авиуде, которые внесли во святилище чуждый огонь, и мы говорим: как же так? Бог даже не дал им опомниться, они даже не могли понять, что произошло. Они сразу были уничтожены. Друзья мои, я говорю, когда к нам приходит наказание, оно приходит порой так же внезапно и неотвратимо. И нас это очень смущает. И вот здесь мы читаем с вами пример Божьей справедливости. Это не пример Божьей милости, но Божьей справедливости. Когда Бог действует по справедливости, мы чувствуем себя очень оскорбленными, считая, что Он на самом деле обязан быть милостивым. Нам трудно принять эти вещи. Мы не понимаем, что такое святость Божия. Мы не понимаем до конца, что такое грех. И в конце концов не понимаем, что есть благодать Господня. Псалом 118, я прочту 137 стих. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Я хочу сказать, что справедливость Божия праведна. Бог ни разу, никогда не совершил ни одного нечестного поступка. Его суд праведен, его нельзя подкупить, в нем нет лицеприятия, он не может ошибаться. Но все равно, когда Бог действует по справедливости, мы себя чувствуем весьма неуютно. Моя мысль сегодня очень проста. Нам не следует принимать Божью благодать как должное, как многие из нас привыкли. Нам нельзя утратить способность удивляться и радоваться Божьей милости и благодати. Нам нужно научиться хранить ее. Нам нужно запомнить, что благодать Божья не безгранична. Бог безграничен, но Бог ставит пределы всему, и когда-нибудь Его праведный суд совершится. Друзья мои, но так как у нас есть тенденция принимать благодать Божию как должное, я думаю, что Бог из-за этого напоминал Израилю. Вот в этих отдельных случаях, я подчеркну, достаточно редких, что относиться так к благодати нельзя. В редких, но драматических случаях Он демонстрировал и продолжает демонстрировать сегодня для нас, что есть справедливость Божия. Да, был поражен Надав и Авиуд. Да, был поражен Оза. Да, были поражены Анания и Сапфира. А мы возмущаемся и недоумеваем, когда видим или слышим об актах справедливости Бога. Потому что на самом деле Бог являет больше милости, чем справедливости. Справедливость Его редка, но Он долготерпит нас, и Он больше руководствуется благодатью. Но нас это не поражает, мы привыкли. И он как бы говорит нам сегодня: друзья, будьте осторожны, наслаждайтесь благодатью, но храните ее, не забывайте о справедливости Бога, потому что Он свят. И в заключение мы вернемся вновь к посланию к евреям. Это будет 4 глава. Я хочу сказать о величайшем преимуществе, которое мы имеем через Иисуса Христа. Мы обречены на праведную справедливость Бога, но через жертву Иисуса Христа совершилось нечто, что дает нам величайшую надежду. Это описано здесь, 4 глава с 13 стиха. «Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Пугающий отрывок. Страшновато становится, если мы вполне осознаем, что даже сейчас то, что мы думаем, и то, что мы думали вчера или третьего дня, все открыто, нет ничего спрятанного, нет ничего сокровенного, более того, обнажено перед очами Его, и сказано: «Дадим Ему отчет». Но дальше говорится: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Христа, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И вот удивительный стих, действительно золотой: «Посему да приступаем с дерзновением престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Если бы Бог поступал с нами по справедливости, то никого бы из нас сейчас в этом зале не было. Но открыта удивительная и дивная, прекрасная дверь в тронный зал нашего Царя, к престолу благодати. Согласно Нового Завета, мы можем приходить к Нему и просить не о справедливости, а о милости. Никто из нас не заслужил и никогда не заслужит этой милости. Но Господь наш Иисус, Он дал нам вот эту величайшую надежду. И мы имеем и будем держаться этого исповедания, исповедания доверия к Богу, приступая с дерзновением, не с дерзостью, но с величайшей надеждой и, может быть, с трепетом и страхом, как мы читали в начале, мы подходим к тому, у кого есть благодать, чтобы получить милость и обрести благодать для помощи благовременной.
1: Did you know community radio stations like 5EBI operate under a broadcasting license for a reason? Our license allows us to serve Adelaide's multicultural communities with programs that inform, educate, and entertain in many different languages and from many different cultures. As a licensed community broadcaster, 5EBI follows strict standards set by the Australian Communications and Media Authority, ensuring balanced programming, community access, local participation, and responsible broadcasting. That means when you tune in to 5EBI, you're hearing a station that exists for the multicultural community, not for profit. Your voices, your stories, your music, and your culture all have a place here. Community radio licenses help protect diversity on the airwaves and ensure communities across Australia continue to be heard. Thank you for supporting 5EBI, Adelaide's multilingual community radio station. 5EBI, broadcasting for our communities.
2: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI world of difference.
3: Ever dreamed of being on radio? Now's your chance. 5EBI Ethnic Broadcasters Inc. is offering exciting opportunities for new programs. We invite ethnic communities as well as multicultural organisations to explore available time slots on our station. Whether you want to share your culture, language, music or stories, now is the time to get involved. Contact our station manager to discuss broadcasting options. Call us at 8211 7635 or visit 5ebi.com.au for more information. Hear a world of difference on 5EBI. Become a part of it.
4: 嘿，这里是103.1澳洲玩家电台，
5: 澳大利亚南澳洲唯一华语电台，此刻我们就在你的耳边，
6: 听听城市的心跳，触摸千万种生活。
4: 在这里我们有好故事、好音乐，
5: 还有各行各业的嘉宾分享他们的精彩人生。
4: 澳洲玩家电台，和你一起
7: 玩转澳洲。
4: 本节目由投资移民专家姚氏移民冠名赞助。
5: 姚氏移民是一家致力于服务澳大利亚投资移民的专业机构，为移民客户提供移民方案实施、商业计划落地等多维度保障，高效解决各种需求。
4: Hello， 大家好，欢迎收听103.1澳洲玩家电台，我是吃喝玩乐达人阿力。
6: Hello， 大家好，我是爱音乐爱分享的 Zoe。 在接下来一个小时的节目里呢，我们会和我们的听众朋友们一起重温经典的华语歌曲，通过节目传递祝福，点播大家想要听的歌曲。
4: 最后我还会和大家一起分享阿德的一些吃喝玩乐好去处，一起期待吧。
6: 是的，
4: Zoe很久没有过来了哦。Zoe
6: 对，去到外太空去了。
4: 去到外太空去了。今天为什么过来？
6: 因为今天我们要采访一个宝爸，看在他可可爱爱的份上，我就来了。
4: 还有他也是我们的金主爸爸，很重要。
6: 你这个
4: 开玩笑，
6: 这个答案可以满分答案。对对对，欢迎我们的金主爸爸。
4: 对，我们来自姚氏移民的姚洋，
6: 欢迎姚洋。
8: Hello， 大家好。
4: 姚洋是我们的金主爸爸，因为他是冠名我们的那个澳洲玩家电台的节目。
6: 我们的节目能走到今天，多亏了他们。
4: 对，
8: 不敢当。
4: 所以今天要好好做，那个明年如果还要有冠名赞助，今天如果做不好，明年就没有了哈。
6: 今天做到明天当老板，今天睡地板。
4: 所以今天姚洋来到节目，姚洋给我们自我介绍一下，你是哪里人？
8: 我是东北人。
4: 哎呦妈呀！
8: 细致一点的说，是辽宁大连。
4: 大连的哦，可是说话比较没有这么重的口音嘛。
8: 对对，因为我不是在大连出生的，所以说只有东北味比较浓
4: 啊，就是东北外表，可是没有东北。
8: 对对，没来澳洲时间也比较长，所以大家就被同化了。
4: 同化了，说了澳洲，哎，澳洲很长，几时来到澳洲的？
8: 我是2010年来的。
4: 2010年来 ，OK，
6: 哇，到现在也是
8: 十多年了。
4: 那。当时为什么会选择
6: 来？对，怎么想到来阿德莱德？
8: 对，因为当时高中毕业嘛，然后我爸爸就说去外面读书闯荡一下。那我心想说那不错啊，可以啊。那我爸当时就选了一个城市叫阿德莱德。
4: 你当时什么都不懂啊？
8: 对。然后呢，我还特意问了我的高中同学，我说阿德莱德在哪儿？他给我回了一句特别绝望的话，他说阿德莱德是一个鸟不拉屎的地方。
4: 那你爸为什么要给你过来这种地方呢？当时
8: 因为呢，他说他的一个同事家的孩子在这边读书还蛮好的
4: 哦，变乖了的嘛，
6: 修身养性，
8: 修身养性。而且呢，当时阿德莱德大学的成绩还蛮好，他的排名蛮高的。他说清华大学跟他差不多水平。
4: 哎呀，这个说的可以，哎呀，感觉阿德莱还是有一点名气的。哎，
8: 对的。
4: 而且就是不要你学坏嘛，对吧？来这里就是什么都没有多好啊，就不会让
6: 学习，
4: 一心学习。所以走到这边，走到现在看，可以做我们的金主爸爸。哎呀，所以你爸爸的决定是合理，是对的，对吧？
6: 对。那怎么样？来到阿德莱德，第一感觉鸟不拉屎。
8: 第一感觉觉得还是比较宁静的，就比较安静的，因为当时阿德还挺小的，落地的时候机场还是那个旧的那个机场，就。大家都在地面停车的时候
4: 哦，
8: 还是早
4: 很
8: 早很
4: 早，对，这新机场应该是2011年开的，估计是2011、2012年，就是来的时候还是那个旧的机场，
8: 对
4: 吧？
8: 对，旧的那种。
4: 对，就当时我是2002来的时候，机场真的是太夸张，就觉得这个是机场嘛，这个可能比农村的机场还破，
8: 是的，
4: 还是澳大利亚，对，那当时候。为什么会来到阿德莱德？是来这里读书吗？
8: 对，是来读书。
4: 爸爸送你过来这里读书。
8: 对对，来读书，是的。
4: 当时读了什么专业？
6: 对，什么专业？
8: 读的是阿德莱德最好的专业。
4: 最好的专业
8: 叫葡萄酒营销。
4: 葡萄酒营销，
8: 对，是的。
4: 为什么是最好的专业呢？
8: 因为他当时真的是全世界唯二的两个学校开设这个专业的。
4: 哦。
8: 对，另外一家在法国叫地荣高商。 然后另外一个就在这边阿德雷德。
6: 原来如此。
8: 对，所以真的还挺厉害的一个状
4: 态。那当时选这个是你自己选还是你爸跟你选、
8: 这个就有意思了。
4: 哎，来说说。
8: 当时我爸给我选的是国际金融。
4: 嗯。
8: 然后呢我来了之后我发现这个专业好无聊啊。
4: 嗯，妹子少。
8: 对，有很太多的同学，对，太多的同学去选择这个专业。然后我觉得翻了那个阿大的宣传册嘛，
4: 嗯，
8: 然后最后一页叫 One Business One Marketing， 哎、
4: 哦，
8: 这个比较有意思啊，没尝试过，然后就背着我爸偷偷把专业改了，
4: 啊、真的自己改，
8: 是的。然后我读到第大二的时候，他们才知道，
4: 是
8: 的，
6: 嗯，我也毕业了才知道，
8: 那没有那么久，很快就被发现了。
4: 那你改这个专业，你当时候就是对红酒有认识，还是觉得？被那个字 marketing 被吸引，
8: 没有。当时我是觉得这个专业很有趣，
4: 嗯，
8: 但是对红酒是完全没有概念的。
4: 哦，
8: 对，
4: 所以也没有对红酒，也没有说很喜欢红酒，也没有喝过太多红酒，可是就觉得这个很有意思。
8: 对，当时我来的时候，我去了 National Wine Center，
4: 嗯，
8: 我正正经经的喝了第一杯酒，
4: 嗯，
8: 我觉得哦，得尝尝是什么味道，然后我非常清楚的记得点了一杯 Barossa Valley 的 Shiraz，
4: 嗯。
8: 哎呀，好难喝，又酸又涩。
4: 结果你还是想学 wine marketing？
8: 对，我觉得还是比较有趣的。
4: 嗯，
8: 对。然后后来通过慢慢了解呢，知道哦，这个专业真的还挺好的，在这边、
4: 嗯、
8: 也算是歪打正着，选了一个还不错的专业。
4: 哦，你的，我觉得我感觉刚才下面来说，我觉得那个这个他的运气非常非常的好的嘛，一路走来都非常非常的非常的好，非常顺，非常的大，嗯，非常好。嗯，那过后呢？现在就是读了这个 wine marketing， 可是你说 wine marketing 过后现在就没有了。
8: 对，是的，因为我们专业相当于我是最后一届毕业生。
6: 哦，
4: 你又 lucky 了一次，
8: 又 lucky，
4: 又 lucky， 又有福气一次。
8: 是的，因为我们之后呢，这个专业就被取消掉了。
4: 为什么被取消啊？
8: 因为可能当时觉得，因为当时还有一个。Master 的研究生的专业叫 One Business，、
6: 嗯、
8: 他们觉得这两个专业是重合的、
4: 哦、
8: 所以说呢，学校就决定说啊，那把 Bachelor 这边取消掉吧。
4: 哦，就直接上 Master。
8: 是，因为当时我们上课的时候呢，很多课程是跟 Master 一起读的。
4: 嗯，
8: 那只不过考试的时候呢，他们比我们多一道题，啊，写论文的时候呢，写论文的时候呢，比我们要多写一千字，其他的都是一样的。
6: 哦，
4: 嗯、
8: 对，
6: 重合了，所以就是直接念的话可以念那个硕士。
8: 对对对，是的、
6: 嗯、现在还有的吗？
8: 现在还有、
6: 哦、
4: 现在还有这个
6: 感兴趣的朋友可以看一下。
4: 对，那过后读完这个你就留下来待下来，
8: 就留下来了。
4: 嗯，所以那好，我们来到这边，我们就来先来听听一首歌好不好？
6: 是的，那我们来休息一下，因为人生不管你最后选择去了哪里，成就自己都能成为一幅伟大的作品，所以我们来听一首来自周杰伦的最伟大的作品。